Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале ВМАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. «Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. Да, два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем», цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами. Работами, а ремонт Серовского тракта

0: Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в пятницу 3 июля в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Сегодня пятница, 3 июля. Замечательный день, чтобы провести его за рабочими делами, завершить все задачи, которые от нас требуются, и с чистой совестью уйти на выходные. Всем желаю отличного настроения. Через несколько минут мы, как всегда, услышим гороскоп на сегодня, узнаем, что этот день принесет с точки зрения звезд всем знакам зодиака. Ну и, конечно, будем встречать этот день под нашу любимую музыку на «Радио Лето».
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 3 июля. Овны, сегодня вы почувствуете прилив сил. Энергии будет много, но важно не растратить ее на пустяки. Тельцы, не стоит искать новизны и разнообразия. Сегодня получайте удовольствие от чего-то знакомого и привычного. Близнецы, день маленьких и несложных задач. То, что сегодня начнете, успеете довести до результата. Раки, в конце недели возможно небольшое путешествие. Соглашайтесь, даже если идея будет авантюрной. Львы, доверьтесь своим чувствам и следуйте зову сердца. Вас ждет успех в творческих начинаниях и гармония в отношениях. Девы, вечер подходит для душевных разговоров с близкими. Но если почувствуете усталость, позвольте себе ранний отбой. Весы, избегайте чрезмерной самокритики. Ваши действия вполне разумны. Если одолевают тревоги, запишите мысли на бумаге или зафиксируйте в заметках на телефоне. Это снимет груз с души. Скорпионы, вы можете столкнуться с простой на первый взгляд задачей, но чем глубже вы будете в нее погружаться, тем больше будет появляться деталей. Просто не спешите, и все получится. Стрельцы, день полон ярких событий и достижений. Проявите свои компанейские качества и вдохновляйте окружающих. Козероги, хороший день для встречи с друзьями. Даже если у вас разные интересы, общение будет приятным. Водолеи, несмотря на завалы в конце недели, старайтесь находить время для короткого общения с коллегами. Неожиданно может прийти помощь. Рыбы, самое время взять инициативу в свои руки. Постарайтесь не только предлагать, но и действовать. Окружающие последуют вашему примеру. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 3 июля. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах управления, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urallfootballfest.ru. Екатеринбург. 0+. АОФК Урал. ОГРН 103-663-99-80-23. Юридический адрес: город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:31 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, я приветствую вас. Сегодня встречаем этот день, как всегда, в замечательном настроении. Впереди выходные, знаю, что многие планируют и активный отдых, а есть те, кто хочет проваляться в ванной или в постели как можно дольше. Конечно же, такие водные процедуры идут на пользу, но не рекомендую тратить на них прямо все выходные. Буквально через несколько минут расскажу вам про британского волонтера, который провел в ванной 4 дня. Чем она была наполнена и для чего он это сделал, узнаем на радио «Лето». Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Доброе-доброе утро, с вами снова Романа. Бодро и весело встречаем пятницу. Приближение выходных, как всегда, поднимает настроение само по себе. Будет время заняться домашними делами и любимыми увлечениями. Можно даже решиться на что-то необычное, отважное и вызывающее. Как знать, вдруг это принесет вам настоящую мировую славу. Мы все не по разу слышали о необычных достижениях. Например, рекорд по плевку вишневой косточкой на дальность. Или рекорд по застреванию зубочисток в бороде. Кажется, что в знаменитой книге Гиннесса уже нет места. И идеи для рекордов исчерпаны. Но каждый раз находятся люди, которые доказывают обратное. Вот, например, недавно британский волонтер Колин Джонс устроил необычную акцию ради попытки побить рекорд, который держался порядка 40 лет. Ему пришлось провести больше 4 дней в ванне с консервированной фасолью в томатном соусе. Мариновался для чего-то, видимо. Для необычного испытания потребовалось более 14 больших банок фасоли. Ванну поставили рядом с пабом, а за посиделками фасоли наблюдали местные жители и пользователи в интернете. Должна сказать, что рекорд побить ему удалось, и он даже собрал более 1000 фунтов, то есть более 100 тысяч рублей, для продуктового социального супермаркета, где работает волонтером. Так что поле для достижений еще есть, человеческую фантазию вообще сложно ограничить. Главное, в погоне за оригинальностью не терять голову и всегда думать о безопасности.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками, и по версии авторов законопроекта она будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но даже дедушкам, если они воспитывают ребенка возрастом до 3 лет, пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для начисления выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не находятся в отпуске по уходу за ребенком. В Анапе за порядком на заправках будут следить казаки и добровольцы. Кроме них на АЗС уже дежурят сотрудники администрации и полицейские. В телеграм-канале мэрии курортного города сказано, что так удается следить за очередями, пресекать конфликты и не допускать попыток водителей заправить топливо в канистры. В мэрии Анапы называют происходящее систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Агентство ТАСС напоминает, что в разных регионах России сохраняется топливо. Топливный кризис. Свердловский департамент по развитию туризма предупредил путешественников и жителей региона. Туристов просят воздержаться от сплавов там, где из-за сильных ливней случился паводок. Ситуация в муниципалитетах Среднего Урала стабилизируется и находится на контроле специалистов, добавили чиновники. Несмотря на благоприятные прогнозы синоптиков, уровень воды в реках повышен, видимость подводных препятствий минимальная, в том числе из-за подтопления временно закрыла низководные мосты. Это создает угрозу безопасности. Пишет портал «Я-1». В Свердловской области 95% самокатчиков не спешиваются на перекрестках. Также практически все водители СИМ нарушают правила проезда перекрестков. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника ГАИ Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Несмотря на наличие различных нарушений, в этом году наблюдается тенденция по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. Владельцы собак пожаловались, что содержать питомцев стало дорого. Рост расходов на четвероногих друзей за последний год отметили 62% опрошенных. Об этом пишет газета «Ру». Только треть респондентов не заметили разницы со своими прошлогодними тратами.

0: 8 часов 10 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы снова встречаем пятницу. Как-то быстро пролетела рабочая неделя. Надеюсь, несмотря на это, она была очень продуктивной и принесла вам массу предложений, решений и дохода. Вот, мы как-то избегаем обычно этого слова, желая друг другу перспективы. А я напрямую прям желаю вам высокого дохода. Ну, а если говорить не о материальном, а о духовном, то, конечно, любимая музыка поднимает настроение. Ее много есть у нас на радио «Лето». Также для поднятия настроения разыграем в этом часе подарок. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Это произойдет ближе к концу часа в игре «Не шведский стол». Ну, а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 3 июля. Пятница, отмечать уже можно начинать. Всем желаю доброго утра. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем с необычного праздника 3 июля – День тайной дружбы. Суть его проста – напомнить, что настоящая глубокая дружба не нуждается в том, чтобы ее афишировать. Она не требует громких слов, совместных фото по любому поводу. Это праздник молчаливого понимания, взаимной поддержки и отношений, которые берегут для себя, а не выставляют на показ. Поблагодарить и поздравить друзей, видимо, тоже нужно тайно. Также сегодня отмечается День благодарности воздушному кондиционеру. Летом этот прибор просто необходим. Именно он спасает от жары в офисе и превращает квартиры из парилок в оазисы. Вот пришло время выразить кондиционеру наше почтение. Сегодня можно отменить битвы за пульт и наслаждаться свежестью и прохладой. А может быть, даже поблагодарить тех, кто занимается их установками. Тоже их, можно сказать, профессиональный праздник. Идеальный спутник предыдущего праздника – день с девизом «Держитесь подальше от солнца». Если нет кондиционера, можно хотя бы спрятаться в тень. Праздник придумали, чтобы напомнить о том, что солнце прекрасно в меру, ультрафиолет в больших количествах все-таки вреден для кожи. Выходные, кстати, обещают быть солнечными и жаркими, так что не забываем про кремы, головные уборы. А сегодня пока что погода действительно прячет от нас солнце, но, надеюсь, это временно. Еще сегодня Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Пакеты, конечно, вещь удобная, но вот в природе разлагаются сотни лет, нанося ей серьезный ущерб. Давайте постараемся уменьшить количество полиэтиленового мусора в нашей жизни хотя бы на денек. Профессионали праздник сегодня отмечают сотрудники ГИБДД. Поздравим их и постараемся поменьше нарушать правила. Еще сегодня день работников вагонного хозяйства, герои железной дороги, благодаря которым составы едут мягко, плавно, тормозят и не разваливаются на ходу. Если путешествуете на поезде, знайте, кого поблагодарить. Вот такая праздничная картина на сегодняшнюю пятницу, 3 июля. А впереди у нас много любимой музыки и, конечно, традиционная рубрика Кати Савельевой «Слово дня». Будем вместе пополнять словарный запас.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Инженер-про.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-5276. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. А сегодняшнее слово звучит буквально как заклинание из немецкой сказки. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «Баумкухен». На самом деле все просто. В переводе с немецкого «баум» – это дерево, а «кухен» – это пирог. То есть буквально это дерево-пирог. Стоит его разрезать, и внутри вы увидите кольца, совсем как на спиле настоящего ствола. Поэтому Баумкухен называют одним из самых красивых десертов в мире. Секрет в приготовлении. Тесто наносят на вращающийся валик очень тонкими слоями. Один слой испекся, сверху следующий. И так 10-15, иногда и 20 раз. Представляете? Это какая-то настоящая кондитерская медитация, я считаю. Родом этот десерт, как вы уже догадались, из Германии, где его считают праздничным лакомством. А вот в Японии Баумкухен неожиданно стал настоящей звездой. Его часто дарят на свадьбы и юбилеи. Все потому, что годовые кольца этого самого десерта символизирует долгую счастливую жизнь и семейное благополучие. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Розыгрыш подарков на радио «Лето», как всегда, традиционно в игре «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Чтобы получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс», вам необходимо прямо сейчас дозвониться до нас по номеру телефона 23 90 98 и 9. Если вы еще не внесли наш номер в телефонную книгу, сделайте это обязательно, потому что игра проходит в это же время каждый будний день. Продолжу о правилах. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно всего на один кулинарный вопрос, который я для вас сегодня подготовила, и получайте подарок от «Радио Лето». Все очень просто. Еще раз номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас жду того, кто осчастливит себя подарком в эту пятницу. Звоните прямо сейчас. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: «На грани шведского стола» на этой неделе начинается прямо сейчас. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». У нас есть звонок, давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это «Радио Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Меня Павел зовут.
0: Павел, скажите, пожалуйста, вот сегодня уже 3 июля, июнь мы проводили первый летний месяц. Как он у вас прошел, чем запомнился?
1: Дождем.
0: Дождем, и все, больше ярких событий неужели не было? Или дождь смыл все воспоминания?
1: Нет, день рождения дочки было. 26 числа.
0: Это очень важное событие. Дочку вашу поздравляем с наступившим днем рождения. Крепкого здоровья ей обязательно желаем. Я так понимаю, сейчас, если сертификат выиграете в пиццерию, то обязательно для дочки накроете стол.
1: Ну, только чуть-чуть попозже, а то слишком много будет.
0: Ну, тут тоже баловать... Кстати, очень редко, когда папы дочек стараются баловать в меру, так что это правильно. Я прям горжусь вами, если можно так сказать. Ну что, у нас вопрос готов. Готовы ли вы отвечать?
1: Да, конечно.
0: Я, кстати, даже прям рада, что мужчина дозвонился, потому что вопрос будет связан не только с гастрономией, но и с чемпионатом мира по футболу. Талисманом чемпионата мира по футболу в 1986 году стал красный перец по имени Пике. В какой стране проходил мундиаль? Мексика, Германия или Япония?
1: Мексика, Мехико.
0: Совершенно верно. Действительно, эта страна, кстати, в третий раз сейчас принимает матчи чемпионата мира по футболу. Это единственная страна, которая может этим похвастаться. А вы можете похвастаться победой в игре «Не шведский стол». Я вас поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Передаю всем привет, всем своим родным, близким, ну и все, кто сейчас стоит со мной на заправке.
0: Да, пробки в наше время бывают не только на дорогах. Желаю, чтобы побыстрее разрешились все вопросы и вы отправились туда, куда вам действительно хочется. Кто на работу, а кто уже в сторону дома. Вот так наша пятничная игра закончилась победой Павла. Ну а вы сможете поучаствовать в игре «Не шведский стол» уже в понедельник. Участвуйте и побеждайте на «Радио Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками, и по версии авторов законопроекта она будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но даже дедушкам, если они воспитывают ребенка возрастом до 3 лет, пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для начисления выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не находятся в отпуске по уходу за ребенком. В Анапе за порядком на заправках будут следить казаки и добровольцы. Кроме них на АЗС уже дежурят сотрудники администрации и полицейские. В телеграм-канале мэрии курортного города сказано, что так удается следить за очередями, пресекать конфликты и не допускать попыток водителей заправить топливо в канистры. В мэрии Анапы называют происходящее систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Агентство ТАСС напоминает, что в разных регионах России сохраняется топливо. Кризис. Свердловский департамент по развитию туризма предупредил путешественников и жителей региона. Туристов просят воздержаться от сплавов там, где из-за сильных ливней случился паводок. Ситуация в муниципалитетах Среднего Урала стабилизируется и находится на контроле специалистов, добавили чиновники. Несмотря на благоприятные прогнозы синоптиков, уровень воды в реках повышен, видимость подводных препятствий минимальная, в том числе из-за подтопления временно закрыла низководные мосты. Это создает угрозу безопасности. Пишет портал Е1. В Свердловской области 95% самокатчиков не спешиваются на перекрестках. Также практически все водители СИМ нарушают правила проезда перекрестков. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника ГАИ Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Несмотря на наличие различных нарушений, в этом году наблюдается тенденция по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. Владельцы собак пожаловались, что содержать питомцев стало дорого. Рост расходов на четвероногих друзей за последний год отметили 62% опрошенных. Об этом пишет газета «Ру». Только треть респондентов не заметили разницы со своими прошлогодними тратами. Почти половина владельцев тратят деньги на необычные товары. Это лопомойки, дизайнерские поводки, а также охлаждающие жилеты и коврики и GPS-ошейники. Многие собачники при этом считают свои возросшие траты оправданными. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в пятницу 3 июля в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: 9 часов 10 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать пятницу в позитивном настроении, отличном. И независимо от погоды, радуемся этому дню. Я, кстати, думаю, что погода просто готовится дать нам жары выходные, поэтому готовимся и мы. Буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня, узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Ну а я желаю вам солнечного настроения, не глядя на то, что происходит за окном.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 3 июля. Овны, сегодня вы почувствуете прилив сил. Энергии будет много, но важно не растратить ее на пустяки. Тельцы, не стоит искать новизны и разнообразия. Сегодня получайте удовольствие от чего-то знакомого и привычного. Близнецы, день маленьких и несложных задач. То, что сегодня начнете, успеете довести до результата. Раки, в конце недели возможно небольшое путешествие. Соглашайтесь, даже если идея будет авантюрной. Львы, доверьтесь своим чувствам и следуйте зову сердца. Вас ждет успех в творческих начинаниях и гармония в отношениях. Девы, вечер подходит для душевных разговоров с близкими. Но если почувствуете усталость, позвольте себе ранний отбой. Весы, избегайте чрезмерной самокритики. Ваши действия вполне разумны. Если одолевают тревоги, запишите мысли на бумаге или зафиксируйте в заметках на телефоне. Это снимет груз с души. Скорпионы, вы можете столкнуться с простой, на первый взгляд, задачей, но чем глубже вы будете в нее погружаться, тем больше будет появляться деталей. Просто не спешите, и все получится. Стрельцы, день полон ярких событий и достижений. Проявите свои компанейские качества и вдохновляйте окружающих. Козероги. Хороший день для встречи с друзьями. Даже если у вас разные интересы, общение будет приятным. Водолеи. Несмотря на завалы в конце недели, старайтесь находить время для короткого общения с коллегами. Неожиданно может прийти помощь. Рыбы. Самое время взять инициативу в свои руки. Постарайтесь не только предлагать, но и действовать. Окружающие последуют вашему примеру. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 3 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inchpro.
1: Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
5: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах и упреждения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке и получения на сайте urallfootballfest.ru. Екатеринбург. 0 плюс. АОФК Урал. ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И если вы думаете, что скандинавская ходьба – это прогулка для людей в возрасте в парке, пора развеять этот миф. Сегодня с этими специальными палками ходят профессиональные спортсмены, врачи, офисные сотрудники и даже те, кто никогда не любил бег. Вообще, этот вид активности придумали финские лыжники, поэтому это и скандинавская ходьба. Летом снега нет, а форму терять не хочется. Так и появилась ходьба с палками, которая позже покорила весь буквальный мир. Главный ее плюс в том, что работают не только ноги. При правильной технике включается почти все тело. Руки, плечи, спина и мышцы корпуса. Исследования показывают, что такая ходьба помогает увеличить расход энергии по сравнению с обычной прогулкой. При этом нагрузка на колени и суставы значительно мягче, чем во время бега. Главная фишка – активно отталкиваться ими назад, когда в работу включается верхняя часть тела. И еще один миф – чем быстрее, тем лучше. На самом деле важнее идти в комфортном темпе, при котором можно спокойно разговаривать. Именно тогда тренируется сердце, развивается выносливость, и организм получает максимум пользы. В общем, если хочется больше двигаться, но бег это не ваше, возможно, скандинавская ходьба станет лучшей инвестицией в здоровье. Главное, пусть это все помогает вам идти вперед, а не просто создавать модный, актуальный образ. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. С вами снова Романа. Продолжаем нашу позитивную пятницу и предвкушаем выходные. Я вот лично собираюсь идти в лес. Говорят, пошла черника, но скажу честно, я больше грибами интересуюсь. Надо сходить на разведку. Единственный минус – комаров из-за дождливой погоды, наверное, стало еще больше. Кстати, о комарах. Ученые выяснили, кого они чаще всего кусают. Оказалось, что такая избирательность комаров не случайна. Человек может быть привлекательным для этих насекомых в зависимости от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и даже образа жизни. Дело в том, что комары ориентируются на запахи, которые мы выделяем. Это углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие вещества, которые содержатся в поте и выдыхаемом воздухе. В общем, вот три категории людей, которые, так сказать, в группе риска в плане комариных нападок. Первое – это спортсмены. Мишенью для комаров их делает активный обмен веществ и обильное потовыделение. Второе – сладкоежки. Избыток простых углеводов может изменить метаболизм и состав веществ, которые выделяет организм, и, соответственно, сделать любителя сладостей лакомой приманкой для комаров. И третья категория – это беременные. Изменение гормонального фона и повышение температуры тела тоже хорошо привлекают насекомых. Вот такие нюансы. Если вы попадаете в эти категории, усильте меры защиты. Ну а я еще раз пожелаю всем ярких выходных и сегодня продуктивного дня. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето». Жизнь.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет крайне сложно. Об этом юристы рассказали агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин некачественный, это приводит к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Даже при покупке топлива на официальных автозаправках, доказать, что причиной неисправности стало именно некачественное топливо, на практике бывает сложно. Представители свердловских сельхозпредприятий пожаловались на дороговизну топлива. Поставщики увеличили цены для представителей АПК в 2, если не в 3 раза, с конца мая до начала июля, об этом пишет агентство ЯН. Часть фермерских хозяйств продолжает работать на остатках топлива, которое было куплено до начала сбоя на топливном рынке. Чтобы сэкономить, некоторые комбайны приходится отправлять на обычные автозаправки. В Свердловском управлении ФАС ранее заявили, что отдельно контролируют цены на топливо, которое поставляют уральским аграриям. Российская госавтоинспекция отмечает сегодня юбилей. С 90-летием ведомства сотрудников ГАИ Екатеринбурга поздравил глава города Алексей Орлов. «Ваша миссия сложна и ответственна. Это и контроль за соблюдением правил, и оперативное реагирование на происшествия, и профилактическая работа, и, конечно, помощь людям в самых разных ситуациях», отметил в своем поздравлении мэр Екатеринбурга. В Роскомнадзоре рассказали о количестве отраженных хакерских взломов в июне. За месяц в ведомстве пресекли почти 1500 DDoS-атак. Самый продолжительный взлом длился почти четверо суток, пишет Интерфакс. Чаще всего атаки совершали с IP-адресов, которые зарегистрированы на территории Бразилии, США, Германии, а также Аргентины и Нидерландов, сказано в релизе Роскомнадзора. В парламенте Великобритании предложили запретить сериал «Маша и Медведь». В Палате общин заявили, что мультик представляет собой миловидную форму российской пропаганды. Авторы письма указали на эпизоды, где 4-летняя Маша носит советскую военную форму, шлем танкиста и фуражку пограничника. Ранее стриминговый сервис Netflix продлил контракт на трансляцию «Маши и Медведя» на 2 новых сезона, а также на показ проекта на британской цифровой платформе ITVX. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург! Я рада вас приветствовать. Меня зовут Романа, и сегодня мы встречаем пятницу. Радуемся приближающимся жарким выходным. По крайней мере, они обещают быть такими. Но в любом случае, какая бы ни была погода за окном, если вдруг вы замерзнете, включайте радио «Лето». У нас всегда тепло, и самые жаркие любимые хиты ждут вас круглосуточно и в любой день недели. Оставайтесь на 98.9 FM. Впереди много интересного.
1: Все включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать 3 июля. И напомню, что сегодня отмечается День ГИБДД, Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В связи с этим праздником я решила немножко привнести юмора и интересных фактов. Буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном» мы узнаем самые странные правила дорожного движения со всего мира. Не пропустите.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем одни из самых странных правил дорожного движения со всего мира. Филиппины. В некоторых городах действует система, при которой владельцы автомобилей с номерными знаками, заканчивающимися на определенные цифры, не имеют права садиться за руль в конкретный день недели. Например, если номер заканчивается на 1 или 2, ездить нельзя по понедельникам, а если на 3 или 4 – по вторникам и так далее. Да, забавная была бы ситуация, зная наших людей, в понедельник меня не ждите, потому что ездить мне нельзя. Мне кажется, оправдания были бы такими. Если в России никого не удивить наклейкой со знаком «туфельки» на автомобиле, да и не считается она обязательной, то японские законодатели решили выделить водителей в возрасте от 75 лет и обязали их обозначать свои автомобили специальным знаком «карейся», который выглядит как осенний лист. Знак сигнализирует о возрасте водителя. Я думаю, практика неплохая, она призывает уважительней относиться к возрастным автолюбителям. А в Дубае вы можете получить штраф за слишком маленькую скорость. Ползешь ниже установленного правилами скоростного режима – получишь штраф в размере 400 дирхам. Это примерно 8,5 тысяч рублей. Не уступил дорогу более шустрым соседям по потоку – выложи столько же. Логика простая. Водитель, зависший в левом ряду со скоростью на 20 км в час ниже потока, провоцирует остальных объезжать его справа. В результате поток замедляется, а бесконечные перестроения повышают аварийность. Кстати говоря, в Германии существует похожее правило. Ну и напоследок немного нашей истории. Первые официальные правила дорожного движения в России были приняты в 1909 году. И в документе устанавливались ограничения скорости 10 км в час в городе и 25 км в час за его пределами. Поэтому, если вы думаете, что долго добираетесь до работы, давайте поблагодарим прогресс за то, что мы, ну уж не телепортируемся пока что с вами, но с быстрой скоростью есть возможность добраться до любой точки, которой вам хочется. Всех сотрудников ГАИ я еще раз поздравляю с их профессиональным праздником. Передаю вам большой пламенный привет. Ну а рубрика «Три в одном» вернется уже в понедельник с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбург встретил пятницу на радио «Лето». Пусть оно было не таким солнечным, зато очень позитивно прошло. Я благодарю вас за это. Меня зовут Романа, и я вернусь в понедельник. Далее сегодня компанию вам составит Катя Савельева, а я желаю прекрасного настроения на сегодня и предстоящие выходные.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Закон о криптовалюте вступит в силу с 1 сентября этого года. Причина переноса сроков с лета на осень – большой объем поправок и затянувшееся согласование, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе и третье чтение законопроекта должны пройти 21 июля. Одним из ключевых вопросов для депутатов стало регулирование трансграничных расчетов, чтобы криптовалюта не была инструментом в преступлении. Операциях. Кроме этого, важны вопросы защиты средств от потери, а также от деятельности мошенников. В свердловских лагерях с начала оздоровительной кампании отдохнули почти 150 тысяч школьников. Всего в регионе к середине лета детей принимают более 1100 учреждений. Поддерживать масштабы оздоровительной кампании позволяет проект «Уральские каникулы», напомнил губернатор Денис Паслер. Он помогает проводить комплексное обновление инфраструктуры лагерей и повышать качество и доступность отдыха. Также в Екатеринбурге открылся обновленный детский центр «Уральские каникулы», который будет функционировать как общественная и образовательная площадка. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала года. За первые 4 месяца этого года крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за тот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

что пятница набирает обороты, на часах уже 11:20, и впереди еще целый день, а значит, есть время и поработать с огоньком, и уже потихонечку устроить планы на сегодняшний вечер. Доброе утро, с вами я, Катя Савельева, и до 8 вечера мы будем держать курс только на хорошее настроение. И пусть у вас сегодня все легко складывается, и вкусный кофе, и приятные встречи, и музыка, которая делает ваш день ярче. Мы на самой солнечной стороне жизни, и с нами добро, а еще группа Total и градусы. И сегодня вкусная рубрика «Слово дня». Не пропустите! Уже через 10 минут.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. А сегодняшнее слово звучит буквально как заклинание из немецкой сказки. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «Баумкухен». На самом деле все просто. В переводе с немецкого «баум» – это дерево, а «кухен» – это пирог. То есть буквально это дерево-пирог. Стоит его разрезать, и внутри вы увидите кольца, совсем как на спиле настоящего ствола. Поэтому Баумкухен называют одним из самых красивых десертов в мире. Секрет в приготовлении. Тесто наносят на вращающийся валик очень тонкими слоями. Один слой испекся, сверху следующий. И так 10-15, иногда и 20 раз. Представляете? Это какая-то настоящая кондитерская медитация, я считаю. Родом этот десерт, как вы уже догадались, из Германии, где его считают праздничным лакомством. А вот в Японии Баумкухен неожиданно стал настоящей звездой. Его часто дарят на свадьбы и юбилеи. Все потому, что годовые кольца этого самого десерта символизирует долгую счастливую жизнь и семейное благополучие. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Так,

Дима Билан признается, что все его мысли о концерте, который должен пройти вот уже в конце этого месяца в Москве, и готовит он не просто шоу, а какую-то невероятную историю, в которой снова хочется выйти за привычные рамки и удивить всех абсолютно окружающих. Ну что, пожелаем удачи, поживем, увидим, что из этого получится, а слушать с вами будем 20 минут музыки без перерывов на рекламу дальше на радио «Лето». Полина Гагарина, «Бурито», «Света» и новинка от группы «Бис», «Таня». Не плачь!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Закон о криптовалюте вступит в силу с 1 сентября этого года. Причина переноса сроков с лета на осень – большой объем поправок и затянувшееся согласование, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе и третье чтение законопроекта должны пройти 21 июля. Одним из ключевых вопросов для депутатов стало регулирование трансграничных расчетов, чтобы криптовалюта не была инструментом в преступных операциях. Кроме этого, важны вопросы защиты средств от потери, а также от деятельности мошенников. В свердловских лагерях с начала оздоровительной кампании отдохнули почти 150 тысяч школьников. Всего в регионе к середине лета детей принимают более 1100 учреждений. Поддерживать масштабы оздоровительной кампании позволяет проект «Уральские каникулы», напомнил губернатор Денис Паслер. Он помогает проводить комплексное обновление инфраструктуры лагерей и повышать качество и доступность отдыха. Также в Екатеринбурге открылся обновленный детский центр «Уральские каникулы», который будет функционировать как общественная и образовательная площадка. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала года. За первые 4 месяца этого года крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за тот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
2: Ну и сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем плюс 25, плюс 27.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

была группа «Танцы минус» в нашем эфире. И пусть за окном цветет не только лето, но и ваше настроение. Тем более, что день уже перевалил за полдень, и самое время перестать откладывать хорошее. Но потом...

0: всем еще раз доброго дня. Если вы сейчас за рулем или в офисе, или только отправились по делам, оставайтесь, друзья, с нами. Через 10 минут я расскажу, почему скандинавская ходьба вообще увлечение для людей разного возраста, сколько мышц она заставляет работать, будет полезным и очень полезным. Но музыка, конечно, тоже рядом. Группа «Серебро», Григорий Лепс и Ирина Дубцова. Дальше.
1: Радио «Лето». Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если вы думаете, что скандинавская ходьба – это прогулка для людей в возрасте в парке, пора развеять этот миф. Сегодня с этими специальными палками ходят профессиональные спортсмены, врачи, офисные сотрудники и даже те, кто никогда не любил бег. Вообще, этот вид активности придумали финские лыжники, поэтому это и скандинавская ходьба. Летом снега нет, а форму терять не хочется. Так и появилась ходьба с палками, которая позже покорила весь буквально мир. Главный ее плюс в том, что работают не только ноги. При правильной технике включается почти все тело. Руки, плечи, спина и мышцы корпуса. Исследования показывают, что такая ходьба помогает увеличить расход энергии по сравнению с обычной прогулкой. При этом нагрузка на колени и суставы значительно мягче, чем во время бега. Главная фишка – активно отталкиваться ими назад, когда в работу включается верхняя часть тела. И еще один миф – чем быстрее, тем лучше. На самом деле важнее идти в комфортном темпе, при котором можно спокойно разговаривать. Именно тогда тренируется сердце, развивается выносливость, и организм получает максимум пользы. В общем, если хочется больше двигаться, но бег – это не ваше, возможно, скандинавская ходьба станет лучшей инвестицией в здоровье. Главное, пусть это все помогает вам идти вперед, а не просто создавать модный, актуальный образ. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Как признаются участники группы А-Студио, в эту песню сразу влюбились и солистка Кэти Топурия, и основатель коллектива, и услышали они еще на стадии демозаписи, и буквально почувствовали, что эта песня станет их визитной карточкой. Так, собственно, и вышло. Такая трогательная песня, и мне хочется пожелать, чтобы вы были рядом с тем, с кем душа наконец перестает искать кого-то еще. А у нас для вас 20 минут музыки, беспрерыв на рекламу и разговоры. Наслаждаемся яркими и любимыми нашими хитами. Дальше от Юлианы Карауловой, дискотеки «Аварии» и Юлии Савичевой.

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему, в которой пугают жертв блокировкой системы быстрых платежей. На телефон поступает звонок либо сообщение от лжесотрудников банка, которые запугивают подозрительной активностью в цепочке переводов или просто рассказывают про технический сбой, из-за которого СБП человеку пытаются блокировать. Чтобы этого не произошло, якобы необходима срочная верификация. И в этот момент аферисты переходят к классическому сценарию с кодом из СМС, переводом денег на безопасный счет, либо с установкой вредоносного ПО, пишут федеральные ленты. Защита и обвинение обжаловали приговор свердловскому журналисту Денису Алаярову. В Свердловский областной суд поступили соответствующие документы. Самого осужденного, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора, пишет «Новый день». Информации о рассмотрении апелляции пока нет. Агентство напоминает, что приговор Денису Алаярову был вынесен в апреле этого года. Журналиста за служебную полицейскую информацию приговорили к 5 годам колонии и крупному штрафу. Второй фигурант этого дела получил условный срок. Приставы в Екатеринбурге забрали у лихача автомобиль «Ягуар». Машина арестована из-за долга размером в 7 миллионов. Основная часть суммы – это неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишет портал Е1. И еще 1 миллион – это задолженность по налогам. Дорогой «Ягуар» передали на ответственное хранение. Если долги не будут погашены в установленные сроки, арестованный автомобиль выставят на торги. В Санкт-Петербурге предложили воссоздать женский взвод ДПС, который существовал во времена Советского Союза. Как заявили представители госавтоинспекции Ленинградской области, сейчас в дорожно-патрульной службе региона работает всего одна женщина. С точки зрения медийного фактора и приятного лицезрения у водителей, наверное, я буду за, заявил журналистам замглавы Ленинградской ГИБДД Антон Ахминов. Коммерсант напоминает, что женский батальон был создан в Ленинградской ГАИ в конце 70-х годов. Эксперимент прекратили, когда многие сотрудницы уволились по семейным обстоятельствам. Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф чемпионата мира. Нападающий сборной Португалии уже сыграл в 1/16 финала против Хорватии. Его возраст на момент матча составлял 41 год и 147 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Питеру Шилтону. Вратарь сыграл за сборную Англии в матче за третье место чемпионата в 90-м году в возрасте 40 лет и 292 дня. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Пятница традиционно радует многих коротким рабочим днем, но обед никто не отменял, друзья. Так что всем, кто уже выбирает, где вкусно перекусить, я желаю приятного аппетита и доброго дня еще раз всем, кто слушает нас через интернет на нашем сайте radioletofm.ru. Проект «Тестостерон» остается позади, впереди музыка, которая отлично подходит к этому летнему дню и настроению. Новинка «Жасмин», какое счастье! А еще Стас Пьеха и группа «Добро». Никуда не переключайтесь, в эту пятницу счастье в нашем эфире будет прям запасом. Меня зовут Катя Савельева, всем привет!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: трогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Еще одна версия легендарного хита Юры Шатунова прямо сейчас на радио «Лето». До вечера, друзья, далековато, но хорошие песни не смотрят на часы. Они находят дорогу к сердцу даже спустя много-много лет после того, как появились на свет. Не теряйте нашу волну. Впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Безостановочно слушаем только яркие, любимые наши хиты от Полины Гагариной. Певица Слава, еще группа «Виагра» и «Ирак» лишь до

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Краснодаре задержаны бензиновые спекулянты. Перекупщики на арендованном автомобиле везли 1000 литров 95-го бензина, разлитого в основном по пластиковым канистрам. На машине не было госномеров. В управлении МВД по Краснодарскому краю также рассказали, что перекупщики планировали сбыть топливо по завышенной стоимости. Подозреваемым 21 и 22 года, топливо и автомобиль изъяты, возбуждено уголовное дело. Ответственность может предусматривать до 6 лет заключения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может приехать на Иннопром в Екатеринбург. Глава армянского правительства указан в числе приглашенных спикеров, пишет «Коммерсант Урал». Традиционно международную промышленную выставку в Екатеринбурге посетит председатель правительства России Михаил Мишустин. Среди других приглашенных спикеров из разных стран – премьер-министр Белоруссии, Казахстана и председатель кабинета министров Кыргызстана. Дожди в Свердловской области прекратятся всего на 3 дня. Циклон, который принес на территорию региона рекордные осадки, уходит в сторону Югры. Накануне в Туринске и Липовском выпало от 15 до 18 миллиметров осадков, а самой дождливой точкой на карте Свердловской области вчера были Табары. За 12 часов там выпало 25 миллиметров осадков. После передышки в выходные и понедельник дожди с грозами вернутся на Средний Урал. 7 июля осадки вероятны на западе Свердловской области, а 8 числа уже в большинстве районов, сообщает Уральский гидрометцентр. К 250-летию США выпустили лимитированные паспорта с портретом президента Дональда Трампа. Выдавать эти документы начнут с 6 июля, сообщил американский Госдепартамент. Точное число паспортов не указано, получить их граждане США смогут только по отдельному заявлению и только в Вашингтоне. Выдача юбилейных паспортов не будет производиться в обязательном порядке, подчеркнули дипломаты. 91-летний журналист из Аргентины работает на своем 18-м чемпионате мира по футболу. Легенду спортивной журналистики зовут Энрике Макая Маркес, пишет «Спортэкспресс». Первый чемпионат мира он посетил в 1958-м, и дорога туда заняла у представителя СМИ 30 часов. Сначала на самолете, после которого были поезд, автобус через Германию и 2 парома до Дании и Швеции. С тех пор Энрике увидел победы Пеле, брал чемпионат. Интервью у Марадонны и дождался триумфа Месси. Останавливаться он не собирается и говорит, что пока есть силы, будет ездить дальше. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
2: Ну и сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. А днем плюс 25, плюс 27.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Клуба Иванушки Интернешнл прямо сейчас на радио «Лето». Немного ностальгии и билетик в кино. И я думаю, что, возможно, как раз кто-то из вас решил это воспринять как подсказку и приобрести билетик на ближайший уикенд.

0: кино можно выбирать, подпевать легенде мировой сцены в музыкальной истории Майкл или от души посмеяться над народной комедией «Холоп 3». Самое главное, чтобы был хороший сюжет. Ну а мы продолжаем создавать для вас саундтрек этого дня. Вы слушаете радио «Лето». И впереди у нас Анна, Асти, Дима Билан, группа «М-Бэнд» и «Ночные снайперы». Оставайтесь на радио «Лето» и легкой пятницы каждому.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Фут больше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах управления, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте unfutbolfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Пятница на радио «Лето» продолжается, и многие уже прокладывают свой маршрут на сегодняшний вечер. Я напомню, что сегодня у нас с вами 3 июля, и в этот день лучше, конечно, без лишнего форсажа. Сегодня в России отмечается день ГИБДД или день сотрудников ГАИ. Передаем привет всем инспекторам, а заодно и водителям, и пешеходам, и вообще всем, кто слушает нас в эти минуты. Легких вам и приятных дорог и предсказуемых, знаете, поворотов. А у нас 20 минут музыки нон-стопа дальше. Пристегнитесь, у нас хорошее настроение, прямо по курсу взлетаем вместе с Лолитой. А еще у нас будет Андрей Губин, Мари Краймбрери и Юлия Савичева. Приятного продолжения этого дня каждому.
1: Нет

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Об этом пишет агентство ТАСС. Следствие требует ареста бывшего чиновника. В одном из районных судов Москвы агентству сообщили, что уголовное дело заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Александр Нерадько руководил Росавиацией в период с 2009 по 2023 годы. В течение года он также совмещал должность с постом первого замминистра транспорта. Спасатели рассказали, как помогали туристам на реке Реж. Причиной столкновения двух катамаранов в Свердловском МЧС назвали сильное течение. Один из катамаранов после столкновения также перевернулся. Всего в группе участников сплава был 91 человек, все туристы из Пермского края. В результате инцидента пострадал мужчина, его спасателям пришлось эвакуировать с острова посередине реки. У туриста сломана нога, его передали врачам. Какое количество катамаранов участвовало в сплаве, не уточняется. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала этого года. За первые 4 месяца крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за этот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. Рост показали лишь отдельные сферы, например, организации, а также предприятия водоснабжения и компании по обращению с отходами. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистой звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Клаудио Маликов, вы по-прежнему на радио «Лето», и дальше мы поговорим с вами о том, как сделать наш мир чуточку здоровее, причем без марафонов, без каких-то рекордов и особо, знаете, подвигов, всего лишь с двумя специальными приспособлениями. Через 10 минут расскажу, почему скандинавской ходьбой сегодня увлекаются люди всех возрастов и за что ее так любят врачи. И вообще с потеплением нас, друзья, наконец-то можно гулять в свое удовольствие, наслаждаться теплом, и пусть пятница будет солнечной для каждого из тех, кто слушает радио «Лето». У нас тепло 24/7, Марфа, Мумитроли, Владимир Пресняков. Скоро это снова подтвердят.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. А сегодняшнее слово звучит буквально как заклинание из немецкой сказки. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «Баумкухен». На самом деле все просто. В переводе с немецкого «баум» – это дерево, а «кухен» – это пирог. То есть буквально это дерево-пирог. Стоит его разрезать, и внутри вы увидите кольца, совсем как на спиле настоящего ствола. Поэтому Баумкухен называют одним из самых красивых десертов в мире. Секрет в приготовлении. Тесто наносят на вращающийся валик очень тонкими слоями. Один слой испекся, сверху следующий. И так 10, 15, иногда и 20 раз. Представляете? Это какая-то настоящая кондитерская медитация, я считаю. Родом этот десерт, как вы уже догадались, из Германии, где его считают праздничным лакомством. А вот в Японии Баумкухен неожиданно стал настоящей звездой. Его часто дарят на свадьбы и юбилеи. Все потому, что годовые кольца этого самого десерта символизирует долгую счастливую жизнь и семейное благополучие. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

бывает так, что любовь возвращается. Вот 3 июля отмечается, между прочим, еще один любопытный праздник. Это день тайной не любви, дружбы. Это про тех людей, наверное, которые не могут писать каждый день друг другу, но всегда первым поставят лайк. Если у вас есть такой секретный друг, ну вот отличный повод дать о себе знать ему. Ну а если мы ваши эти самые тайные друзья, заходите к нам на наш сайт radioletofm.ru, напишите нам что-нибудь приятное или в нашей группе ВКонтакте. Оставайтесь с нами, впереди еще много классной музыки. Дальше без перерывов на рекламу и разговоры Евы Польна, Григорий Лепс и Катя Лель на Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Около 20 тысяч российских туристов находятся в данный момент на китайском острове Хайнань, где сегодня ожидается мощный тайфун Мэйсак. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Ассоциация туроператоров России призывает соотечественников соблюдать меры предосторожности, рекомендует воздержаться от купания, следить за сообщениями местных властей, избегать поездок на коммерческом транспорте и не уезжать далеко от отелей. Тайфун ждут на Хайнане до конца сегодняшнего дня. Пляжи на острове закрыты, в аэропорту Саньи возможны задержки рейсов. Суд в Каменске-Уральском арестовал водителя «Инфинити», который стал виновником гибели 4 человек. Никиту Трухина взяли под стражу до 2 сентября. Авария произошла в Каменске 2 июля. По версии следствия, водитель «Инфинити» разворачивался и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2110, который ехал по встречной полосе. Водитель и 3 пассажира ВАЗовской десятки погибли на месте. 2 пассажира иномарки получили травмы. Трухину предъявлено обвинение по статье нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности гибель 2 и более человек, сообщает Ядин. Международная промышленная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге на следующей неделе. В качестве приглашенных спикеров ожидаются главы правительств нескольких государств ЕАЭС. В частности, на сайте выставки указано, что «Иннопром» посетят председатель правительства России Михаил Мишустин. Имя армянского премьера Никола Пашиняна сначала появилось на сайте выставки, а затем внезапно исчезло из списка спикеров, пишет Е1. Но по-прежнему в списке премьер-министр Беларуси Александр Турчин, глава правительства Кыргызской республики Адылбек Касымалиев, премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов. «Иннопром» пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбург-экспо. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. В России выросли продажи новых машин. В первом полугодии этого года в стране продали 679 тысяч новых автомобилей, и это на 12% больше, чем годом ранее, сообщает агентство ТАСС. Особенно заметно увеличились продажи продукции отечественного автопрома почти на 30%. И теперь российские автомобили занимают 63% рынка. Доллар 77.93, евро 88.71.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. А днем плюс 25, плюс 27.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Мне кажется, районные кварталы Екатеринбурга уже готовы к теплой, летней, почти нерабочей пятнице. Осталось только дождаться вечера, ну а заодно и выходных. А пока мы едем дальше.

еще раз доброго дня, и уже через 10 минут я развею один популярный миф и расскажу, почему скандинавская ходьба – это не только про людей в возрасте в парке. Расскажу, как с помощью обычной прогулки можно заставить работать почти все наше тело. И маленький лайфхак наперед: если во время прогулки вы сможете спокойно разговаривать и улыбаться, значит, у вас идеальный темп. Но полезная для вашего настроения музыка у нас прямо по курсу. Ольга Серебкина, группа «Челси» и «Зиверт» ждут вас.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если вы думаете, что скандинавская ходьба – это прогулка для людей в возрасте в парке, пора развеять этот миф. Сегодня с этими специальными палками ходят профессиональные спортсмены, врачи, офисные сотрудники и даже те, кто никогда не любил бег. Вообще, этот вид активности придумали финские лыжники, поэтому это и скандинавская ходьба. Летом снега нет, а форму терять не хочется. Так и появилась ходьба с палками, которая позже покорила весь буквальный мир. Главный ее плюс в том, что работают не только ноги. При правильной технике включается почти все тело. Руки, плечи, спина и мышцы корпуса. Исследования показывают, что такая ходьба помогает увеличить расход энергии по сравнению с обычной прогулкой. При этом нагрузка на колени и суставы значительно мягче, чем во время бега. Главная фишка – активно отталкиваться ими назад, когда в работу включается верхняя часть тела. И еще один миф – чем быстрее, тем лучше. На самом деле важнее идти в комфортном темпе, при котором можно спокойно разговаривать. Именно тогда тренируется сердце, развивается выносливость, и организм получает максимум пользы. В общем, если хочется больше двигаться, но бег это не ваше, возможно, скандинавская ходьба станет лучшей инвестицией в здоровье. Главное, пусть это все помогает вам идти вперед, а не просто создавать модный, актуальный образ. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

была группа «Токио» на радио «Лето». А вы знали, друзья, что в столице Японии довольно много разных удивительных вещей. Например, в метро в часы пик здесь работают специальные сотрудники, толкатели в белых перчатках. Они буквально утрамбовывают пассажиров, вы представляете? Ну, мы в нашем метро справляемся как-то пока сами. На всякий случай приближается час пик, поэтому рассчитывайте свое время. Пятница, как ни крути. Ну и музыка без перерывов на рекламу и разговоры. Дима Билан, Люся Чеботина, группа «Хай-фай». А еще дуэт Сократа и Юлиан Краулова ждет вас дальше на радио «Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Суд арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово, пишет газета «Коммерсант». По решению суда экс-чиновник помещен под арест на 2 месяца. Также задержан бывший заместитель Нерадько в Росавиации Константин Махов. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Как пишет «Коммерсант», Нерадько уже обжаловал свой арест. Жители Кушвы, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство нового жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушве признаны 28 домов. После смерча 22 июня в Кушве полностью отремонтировали 69 домов. Завершаются работы по восстановлению электроснабжения. Из почти 600 потребителей осталось подключить только 3. В жилых домах также полностью восстановили газоснабжение. В Екатеринбурге, несмотря на дожди, открылся традиционный фестиваль «Воздух-фест», который раньше назывался «Опен-эйр-фест». Концерты под открытым небом будут проходить в литературном квартале по вторникам и четвергам весь июль. Визовый центр Кипра в Екатеринбурге и других городах возобновляет работу с 6 июля. Об этом сообщает посольство Кипра в Москве. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. Сумма визового сбора для заявителей старше 12 лет – 90 евро, для детей от 6 до 12 – 45. Напомню, визовые центры Кипра с 15 июня прекращали работу. Подать документы можно было только в посольстве и генконсульствах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Краснодара, пишет агентство ИАН. В России начались съемки нового исторического сериала «Восточная дорога». Съемки займут несколько месяцев, после чего картина выйдет в онлайне. События драмы разворачиваются в IX веке, когда речной путь из Европы в Византию контролируют скандинавы – русы, а местные племена платят им дань. В Ладоге правит князь Рюрик. На фоне противостояния интересов русов и славян начинают происходить события, способные определить будущее этих земель. Главные роли в сериале сыграют Алексей Серебряков, Мохаммед Абдель-Фатах и другие актеры. Доллар 77,93, евро 88,71.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: Приятная музыка на радио «Лето», «Ночное такси», вечер только-только разгорается. И, кстати, на самом высоком уровне предлагают сделать исключение для электромобилей и освободить их от требований по локализации для работы в такси. Слышали? Идея в том, что на дорогах было больше экологичного транспорта. Ну, каким будет такси будущего, покажет время. Ну, а какой будет музыка, мы с вами узнаем уже совсем скоро. После коротенькой рекламы «Моя Мишель» на радио «Лето», а еще Авраам Руссо и «Елка» ждут вас самыми яркими, самыми любимыми нашими хитами.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
3: Что-то новое.
2: Иммерсивное. Так вот, это «You Can Touch» от Казановы. Йо, у меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
4: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Этим летом много футбола.
7: А может, еще больше?
8: Футбольше!
6: Уральский фестиваль футбола 2026.
7: Семейный.
8: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
6: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
7: А вечером поем.
8: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
6: Вход бесплатный, 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

после сложной недели, соглашусь, иногда правда хочется послушать тишину, хотя бы пару минут. Это был Владимир Пресняков на радио «Лето». Кто-то уходит, и сначала появляется пустота, потом тишина, а потом она постепенно наполняется новыми мыслями, воспоминаниями, новыми планами. Если повезет, конечно, и спокойствием. Тишина помогает нашему мозгу, но правильно подобранная музыка умеет меньше. Она возвращает нам силы, она включает наши эмоции, она дает нам больше тепла и солнца, поэтому едем дальше под яркие любимые наши хиты. Договорились? Нюша с нами, группа «Пицца», Валерия и «Добро». «Зеленые волны» всем, кто выбирает радио «Лето» прямо сейчас.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишет газета «Ведомости». Начать пользоваться цифровым рублем российские банки из топ-10 должны уже с 1 сентября, пишет газета. В Екатеринбурге задержали 21-летнего хулигана, который стрелял из пневматического пистолета по автобусам и легковым автомобилям. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, стрелку предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом и повреждении чужого имущества. 24 июня, находясь в своей квартире на улице Лучистой, молодой человек начал стрелять через окно. В результате повреждены 4 автобуса и 3 частных автомобиля. Пассажир одного из автобусов, мужчина 75-го года рождения, был ранен. Оперативники отсмотрели запись камер видеонаблюдения, допросили потерпевших свидетелей и нашли фигуранта. Он задержан, оружие при задержании у него изъяли. Ситуация с топливом не вызывает опасений. Поставки находятся под контролем региональных властей. Об этом сообщили на заседании правительства Свердловской области. Объем поставок в июне сохранился на уровне прошлого года и остается стабильным, пишет «Комсомольская правда». Теплые солнечные выходные и без существенных осадков пообещали свердловчанам синоптики. В субботу в Екатеринбурге ночью плюс 16, днем плюс 26. В воскресенье днем до 28 градусов. Это прогноз Уральского гидрометцентра. В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся маршруты общественного транспорта. Работы затронут перекресток Малышева Мира и продлятся с 11 по 14 июля. Из-за ремонта маршруты изменятся у трамваев номер 8, а также 13, 15 и 23, и у троллейбусов номер 36 и 37. О том, как общественный транспорт будет объезжать ремонт на Малышева Мира, пишут городские ресурсы. У здоровой кошки должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны. Ветеринары говорят, что если усы у кошки начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. Ветеринары советуют владельцам кошек периодически пересчитывать их усы. Доллар 77,93, евро 88,71.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. А днем плюс 25, плюс 27.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Группа ТТ, радио «Лето» и немного приятной ностальгии прямо сейчас в нашем эфире. И танцевальный ритм, настроение сразу становится таким, как будто впереди еще целых два выходных. Впрочем, так оно и есть.

0: и всем, кто к нам присоединился. Горячий пятничный привет. Этот вечер должен быть вкусным во всех смыслах этого слова. Я решила, и поэтому предлагаю вам в рубрике «Слово дня» одно необычное название десерта. Звучит оно очень загадочно, выглядит эффектно, но если вы попробуете однажды, уже никогда его не забудете. Не переключайтесь, все подробности скоро. А слушать мы с вами будем Звонкова, гостей из будущего, и Мари Краймбрери уже через несколько рекламных секунд.
1: Радио лето. Реклама.

0: Ruskomex.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. А сегодняшнее слово звучит буквально как заклинание из немецкой сказки. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «Баумкухен». На самом деле все просто. В переводе с немецкого «баум» – это дерево, а «кухен» – это пирог. То есть буквально это дерево-пирог. Стоит его разрезать, и внутри вы увидите кольца, совсем как на спиле настоящего ствола. Поэтому Баумкухен называют одним из самых красивых десертов в мире. Секрет в приготовлении. Тесто наносят на вращающийся валик очень тонкими слоями. Один слой испекся, сверху следующий. Итак, 10-15, иногда и 20 раз. Представляете? Это какая-то настоящая кондитерская медитация, я считаю. Родом этот десерт, как вы уже догадались, из Германии, где его считают праздничным лакомством. А вот в Японии Баумкухен неожиданно стал настоящей звездой. Его часто дарят на свадьбы и юбилеи. Все потому, что годовые кольца этого самого десерта символизирует долгую счастливую жизнь и семейное благополучие. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Кстати, вы знали, как Кэти Топурия познакомилась со своим мужем? Она приехала с концертом в Минск, там они познакомились, много общались, и это все переросло в серьезные отношения. Именно музыка группы А-Студио стал таким мостиком к их новой главе в жизни. Может быть, кому-то из вас она тоже принесет удачи сегодня этим вечером. Дима Билан, Максим и группа Серебро ждут вас дальше в нашем эфире. Музыка без перерывов, на рекламу и разговоры целых 20 минут. И счастливого пути тем, кто...

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Россия направляет гуманитарную помощь в Венесуэлу, пострадавшую от мощнейшего землетрясения. В Каракас уже отправлены медикаменты, палатки, продукты питания, предметы первой необходимости. Также туда едут наши специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Землетрясение магнитудой до 7,5 произошло в латиноамериканской стране 24 июня. В результате разрушены сотни домов, пострадала инфраструктура, погибли более 2500 человек. Защита и обвинение обжаловали приговор свердловскому журналисту Денису Алаярову. В областной суд поступили соответствующие документы самого осужденного, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора, пишет «Новый день». Информации о рассмотрении апелляции пока нет. Агентство напоминает, что приговор Денису Алаярову был вынесен в апреле. Журналиста за служебную полицейскую информацию приговорили к 5 годам колонии и крупному штрафу. Второй фигурант этого дела, бывший полицейский, получил условный срок. В Свердловской области нет безопасных для купания водоемов, констатирует региональный Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что водные объекты не получили ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники зон рекреации не подавали заявки. Тем не менее, санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти 30% отобранных проб воды не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, примерно столько же по микробиологическим и 3,5% по паразитологическим. В колонию на 5,5 лет отправили бывшего мэра Красноуфимска. Суд также назначил Михаилу Коневу штраф в 500 000 рублей. Все это наказание за превышение должностных полномочий, незаконное хранение оружия и мошенничество, пишет Ядин. В Екатеринбурге, несмотря на дожди, открылся традиционный фестиваль «Воздух-фест», который раньше назывался «Open-Air-фест». Концерты под открытым небом будут проходить в литературном квартале по вторникам и четвергам весь июль. В кино вышел российский мультфильм «Папа, купи песика», созданный полностью с помощью искусственного интеллекта. Картина рассказывает о девочке, которая теряет любимого питомца и отправляется на его поиски. Доллар 77,93, евро 88,71.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления при острых хронических заболеваниях. Выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Вечерний привет всем, кто слушает прямо сейчас радио «Лето» и в умных колонках тоже. Это была группа «Градусы». Пусть за окном бывает погода разная, у нас в эфире никаких туч, никакой грозы, только хорошее настроение и музыка, которая это доказывает и согревает нас с вами. Дальше рубрика «Вкус жизни». Через 10 минут я расскажу, почему скандинавская ходьба считается одной из самых полезных тренировок. Да, вы не ослышались. Ну и самые яркие, любимые наши хиты, которые дарят нам энергию в этот вечер. Ну а дальше в нашем эфире Люся Чеботина, Ума Турман и Юлиана Караулова.

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Если вы думаете, что скандинавская ходьба – это прогулка для людей в возрасте в парке, пора развеять этот миф. Сегодня с этими специальными палками ходят профессиональные спортсмены, врачи, офисные сотрудники и даже те, кто никогда не любил бег. Вообще, этот вид активности придумали финские лыжники, поэтому это и скандинавская ходьба. Летом снега нет, а форму терять не хочется. Так и появилась ходьба с палками, которая позже покорила весь буквальный мир. Главный ее плюс в том, что работают не только ноги. При правильной технике включается почти все тело. Руки, плечи, спина и мышцы корпуса. Исследования показывают, что такая ходьба помогает увеличить расход энергии по сравнению с обычной прогулкой. При этом нагрузка на колени и суставы значительно мягче, чем во время бега. Главная фишка – активно отталкиваться ими назад, когда в работу включается верхняя часть тела. И еще один миф – чем быстрее, тем лучше. На самом деле важнее идти в комфортном темпе, при котором можно спокойно разговаривать. Именно тогда тренируется сердце, развивается выносливость, и организм получает максимум пользы. В общем, если хочется больше двигаться, но бег это не ваше, возможно, скандинавская ходьба станет лучшей инвестицией в здоровье. Главное, пусть это все помогает вам идти вперед, а не просто создавать модный, актуальный образ. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Я без вас. Наш эфир был бы абсолютно пресным, неинтересным и никому вообще не нужным. Поэтому я желаю вам хорошо отдохнуть в эти выходные. Тем более, они у нас такие насыщенные. Карнавал на Сапах, и фестиваль косплея, и концерт Леонида Агутина, и, конечно, праздник Ивана Купалы. И где-то мы с вами точно встретимся. Благодарю за компанию. С вами была Катя Савельева. Берегите себя, отдыхайте и набирайтесь впечатлений. Я буду ждать вас в понедельник в 11 утра. До встречи на самой солнечной стороне жизни. И на дорожку Жанна Фриске, 5 Star Family и группа «Звери» для каждого из вас. We'll be right back.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Яндекс начал тестировать интерактивную карту, на которой водители могут проверить АЗС, где недавно были успешные заправки, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Карта строится на обезличенных данных о проливах топлива за последний час. К сервису подключены более 10 тысяч АЗС по всей России. На этапе эксперимента функция доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. Для более оперативного обновления информации они смогут сообщать о ситуации на заправках через короткий опрос в приложении. По итогам тестирования Яндекс решит, запускать ли интерактивную карту для всех автомобилистов, пишет ТАСС. Ситуация с топливом в Свердловской области не вызывает опасений. Как сообщил на заседании областного правительства замгубернатора Сергей Швинт, объем поставок топлива в июне сохранился на уровне прошлого года и остается стабильным. По его словам, снижение поставок по вертикально интегрированным нефтяным компаниям составило всего 4% по сравнению с июнем прошлого года. При этом ситуация с авиационным топливом не вызывает опасений, объемы поставок даже увеличились, сообщили в департаменте информполитики. В Екатеринбурге 5 подростков отправили в колонию за терроризм, осужденным от 16 до 18 лет. Как сообщили в Центральном управлении Следственного комитета на транспорте, в июле 2024 года школьники согласились устроить диверсию по заказу украинского куратора. За это им предложили 100 тысяч рублей. Подростки подожгли оборудование вышки сотовой связи в Красноуральске, а через несколько дней четверо из них попытались поджечь локомотив на железнодорожных путях. Но диверсантов поймали. Центральный окружной военный суд назначил им от 6 до 8,5 лет колонии. Международная промышленная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге на следующей неделе. В качестве приглашенных спикеров ожидаются главы правительств нескольких государств ЕАЭС. В частности, на сайте выставки указано, что «Иннопром» посетят председатель правительства России Михаил Мишустин. Имя армянского премьера Никола Пашиняна сначала появилось на сайте выставки, а затем внезапно исчезло из списка спикеров, пишет Е1. Но по-прежнему в списке премьер-министр Беларуси Александр Турчин, глава правительства Кыргызской республики Адылбек Касымалиев, премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов. Иннопром пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбург-экспо. Многодетным семьям с 4 и более детьми могут разрешить бесплатно парковаться. Как сообщает РБК, такая рекомендация появилась в обновленных методических рекомендациях Минтранса по организации городских парковок. Бесплатную парковку предлагают предоставить для 2 машин одной многодетной семьи, пишет РБК. Доллар 77.93, евро 88.71.
2: Ну а сейчас о погоде на «Радио Лето». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. А днем плюс 25, плюс 27.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

0: лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентство ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в субботу, 4 июля, в Екатеринбурге будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Пусть в сердце моем

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.